0: Радио Палитра. Журнал Ожехис Мкурнали. Дам Курнали Джирцар Мобидвент. Гадацемас Мкурнали. Висмине Ховелот Шабац. Текшмит Саатса да Ацуце. Мокцаре да Ихаву Джанартели. Радио Мкурнали. Твени Джансахи Сховрабиствес. Гадацема Мкурнали спонсория Эрогра. Потенции Сасамахлебели Сашуалеба. Эрогра. Икитхет Аптиакемши.
1: Аверсис კლინიკის დროით 15 საათი და 30 წუთია.